0: 45-й урок. Как время бежит. Ты знаешь, Ваня, что вы с Катей уезжаете уже через месяц? Ты подумал о том, что тебе надо будет еще кое-что купить?
1: Да, Алексей, спасибо, что ты мне напомнил. У меня столько дел, что голова идет кругом. Нельзя ли попросить тебя сделать кое-какие покупки? Катя тебе поможет.
0: С удовольствием куплю тебе, что надо. Что касается твоей головы, мне кажется, что она у тебя идет кругом не от количества дел, а от английского языка. Ну, что ж тебе купить?
1: Вот что, голубчик, возьми 200 рублей из оставшихся у меня на расходы денег и поищи на моем письменном столе список с нужными нам вещами. Во-первых, мне нужен хороший кожаный...